0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве плюс 17-19, в Минске и Витебске от 20 до 22 градусов тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гродно плюс 23-25. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве плюс 17-19, в Минске и Витебске от 20 до 22 градусов тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гродно плюс 23-25. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве плюс 17-19, в Минске и Витебске от 20 до 22 градусов тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гродно плюс 23-25. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве плюс 17-19, в Минске и Витебске от 20 до 22 градусов тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гродно плюс 23-25. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве плюс 17-19, в Минске и Витебске от 20 до 22 градусов тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гродно плюс 23-25. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве плюс 17-19, в Минске и Витебске от 20 до 22 градусов тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гродно плюс 23-25. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве плюс 17-19, в Минске и Витебске от 20 до 22 градусов тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гродно плюс 23-25. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве плюс 17-19, в Минске и Витебске от 20 до 22 градусов тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гродно плюс 23-25. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве плюс 17-19, в Минске и Витебске от 20 до 22 градусов тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гродно плюс 23-25. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.
1: Вечер, огаснут свечи, и как назло тебе я встречу, да и забыть.

0: Vibe. Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты,

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве плюс 17-19, в Минске и Витебске от 20 до 22 градусов тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гродно плюс 23-25. По всей территории страны без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве плюс 17-19, в Минске и Витебске от 20 до 22 градусов тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гродно плюс 23-25. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве плюс 17-19, в Минске и Витебске от 20 до 22 градусов тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гродно плюс 23-25. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве плюс 17-19, в Минске и Витебске от 20 до 22 градусов тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гродно плюс 23-25. По всей территории страны без существенных осадков.

Президент Беларуси накануне ознакомился с перспективами развития отечественного тракторостроения. Главе государства в Минском районе продемонстрировали экспериментальный образец энергонасыщенного трактора «Беларусь-54-25». Президент сразу поинтересовался у специалистов, как себя в работе показывает новый трактор. В настоящее время эта модель пока еще только проходит испытания по всем на 7 мая. Мероприятие организуется в рамках визита в Беларусь министра инвестиций и внешней торговли Египта для участия в заседании Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии. С египетской стороны ожидается участие десятков компаний, работающих в различных сферах экономики. По завершении пленарной части бизнес-форума пройдут расширенные белорусско-египетские B2B-переговоры. И в завершении выпуска госавтоинспекция в большие выходные уделяет повышенное внимание безопасности дорожного движения. На аварийно-опасных участках дорог Витебской и Минской областей организованы рейдовые мероприятия с участием нарядов спецподразделения ДПС «Стрела» МВД. Под контролем инспекторов соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения. ГАИ напоминает водителям и пешеходам, что необходимо быть предельно внимательными на дороге, а также о запрете садиться за руль в состоянии алкоголя. Опьянения. В темное время суток пешеходам нужно обозначать себя фликерами. Официальные курсы Нацбанка на выходные: доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.

Президент Беларуси накануне в ходе рабочей поездки в Минский район предупредил промышленников об ответственности за качество техники. На поле филиала «Страшицкий городок» открытого акционерного общества «Агрокомбинат Дзержинский» глава государства ознакомился с образцом энергонасыщенного трактора «Беларусь-54-25». Александру Лукашенко было доложено, что на сегодня это самый мощный в СНГ трактор и второй по мощности в мире. В этом году планируется полностью завершить его испытания, проверить машину на всех видах работы, в будущем году начать серийное производство. Вниманию главы государства также представили прицепные агрегаты.

0: Александр Лукашенко в минувший четверг подписал указ о развитии молочной отрасли. Документом предусматривается строительство или реконструкция в 2026-2028 годах не менее 73 молочно-товарных комплексов в организациях АПК, а также создание необходимой для их функционирования инфраструктуры. Указ устанавливает условия реализации инвестиционных проектов и требования, которым они должны соответствовать. Устанавливаются также предельные объемы финансирования одного инвестиционного проекта в размере 27 миллионов белорусских рублей. Принятие указа будет способствовать эффективному развитию сельхозорганизаций. В год белорусской женщины Национальный статистический комитет представил данные, которые показывают роль женщин в сфере занятости и их участие в принятии решений в обществе. В Белстате подчеркнули, что женщины Беларуси не только хранят домашний очаг, но и активно демонстрируют профессионализм в различных сферах. Сфера услуг наиболее популярная. У представительниц слабого пола здесь трудятся более 70% белорусок. Высшее образование имеют почти 42% работающих женщин. Кстати, в прошлом году каждым девятым предпринимателем, по данным Белстата, также была женщина.
1: Очень тяжело было. Я считаю, что глава государства правильно поступил, что вот именно героев им дал. Потому что даже летчики сами говорят, что мы не знаем, как бы мы сами поступили в такой ситуации. Прыгнули бы или точно так же, как они поступили. То есть они действительно совершили подвиг. Горляком слезы из глаз ручьем текли и ни слова сказать не можешь.
2: А как вы считаете, могли они по-другому поступить?
1: Я считаю, нет, не могли. Если бы что-то произошло, он бы никогда в себе этого не простил. И мне кажется, он бы потом и в самолет бы не сел, и жизнь для него, как он сказал, была бы кончена. То есть это изначально, когда он поступал в академию, мы с ним едем туда, в Минск, он говорит: мамочка, если я не поступлю, все, я не знаю, как мне дальше жить. То есть у него была мечта поступить, да. И вот если бы что-то произошло, я говорю, что он бы себя никогда не простил.
0: Официальные курсы Нацбанка на выходные: доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Могилеве и Гомеле плюс 9, в Минске, Витебске, Гродно и Бресте плюс 14. Сегодня в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве плюс 17-19, в Минске и Витебске от 20 до 22 градусов тепла. В Бресте плюс 21-23, в Гродно плюс 23-25. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Голосы с места.
1: Детка, расскажи стишок, встань на табуреточку. Как простому люду жить, западному впредь? Из субстанции одной, как слепить конфеточку? Вот уже и мясо зло,

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым. 16+.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья. Сегодня мы с вами поговорим о таком заболевании, состоянии души и тела под названием стоматит. Что это такое? Конечно, когда мы слышим слово стоматит, то мы всегда считаем, что это больше касается наших детей. На самом деле это так. Стоматит в прямом смысле, в переводе его с латинского, обозначает воспаление ротовой полости, да? Но, конечно же, не просто воспаление ротовой полости, а воспаление слизистой полости рта, конечно, чаще всего встречается у наших детей. Во-первых, потому что иммунная система еще не сбалансирована у наших деток, особенно раннего возраста, которые вот только-только родились, еще пьют мамино молочко, да, это часто бывает. Конечно, бывает и у детей постарше, потому что, ну, наши детки любят, естественно, не только все щупать и смотреть, но еще и пробовать на язык, насколько это вкусно, насколько это жестко. Понятно, что просто тянут все в рот. Конечно, у нас не настолько мощная иммунная защитная реакция нашего организма, и, конечно же, возникают различные стоматиты. Ну и, конечно же, я хочу сказать, что во все любые возраста, конечно, повреждение слизистой, механическое повреждение. Для ребенка это характерно, когда он берет какую-нибудь игрушку, особенно с каким-нибудь таким достаточно жестким либо острым краем, где он может механически повредить слизистую. Плюс, с учетом того, что в основном у него питание молочная кухня, да, либо молоко мамы, либо молочные смеси различные. Ну, конечно же, это является благоприятной почвой, на которой могут произрастать те или иные бактерии, либо грибковое поражение, да. Здесь, конечно, мы должны понимать, что ребенка это беспокоит. Очень маленькие дети, если у них есть стоматит, они даже и грудь очень плохо берут, потому что, ну, реально механически болезненность возникает, они плаксивые, температура тела поднимается. Ну и здесь, конечно же, мы должны обратиться к педиатру, я не буду советовать. Мы должны четко понимать, что ротовая полость нашего ребенка. Это, конечно же, прямой путь дальше в желудочно-кишечный тракт. Ну, в принципе, как и у человека, но взрослого. Но у нас все-таки иммунная система более развитая. У нас кислое содержимое, агрессивное желудка, не такой, как у ребенка. И поэтому у нас есть больше механизмов противостояния. Я как раз-таки о стоматите взрослых остановлюсь. Но если такая патология есть у наших деток, то, конечно же, милости прошу, не тяните, не занимайтесь самолечением. Покажите врачу-педиатру, она или он однозначно назначит вам сбалансированное лечение, скажет, как обрабатывать полость рта, даст обезболивающие, жаропонижающие препараты для ребенка. Опять же, в таком раннем возрасте и для девочек, и для мальчиков разные бывают препараты, и жаропонижающие, и обезболивающие, поэтому мы тоже четко должны это понимать, не занимаясь самолечением. Кто является возбудителем? Ну, если мы говорим о сниженной иммунной системе, это, конечно, бактерии, вирусы. Ну, я бы даже на первое место вирусы поставил, потому что всевозможные поражения слизистой достаточно часто встречаются, когда у нас наскакивает герпес, он может переходить на слизистую. И вот у кого он был, те, конечно, скажут: «О, да». Это, конечно же, очень, мягко сказать, неприятная вещь, потому что одно дело, когда на крае губы вскакивает герпес, а другое дело, когда он идет чуть ниже и уже поражает слизистую, внутреннюю слизистую ротовой полости. Это очень болезненно. На самом деле, долго заживающая вещь, когда человек, в принципе, хочет он того или нет, садится на определенную диету. Опять же, когда он выздоравливает и стоматит проходит, то он, опять же, приобщается еще к правильному питанию, да, и у некоторых даже удается сбросить реально несколько килограмм. Но это я так уже немножко подшутил. Ну и, конечно, же не только вирусы, не только бактерии, чаще всего это стрептококки, но и грибы, кандиды. Поэтому иногда еще и называется кандидоз ротовой полости. Слизистой ротовой полости. Это реально, когда наш иммунитет снижен. Как он может быть снижен? Во-первых, длительный прием или прием очень мощных антибиотиков. Да, когда выбивается флора, мы становимся абсолютно беззащитны. Когда наша флора убивается, естественная флора наша убивается, конечно же, вот всякие грибы, грибки, либо стафилококки, они, конечно, свою голову поднимают и начинают поражать слизистую. Слизистая истончается. Это не только характерно, конечно, ротовой полости, но раз мы говорим, то длительный прием, либо прием сильных антибиотиков. Еще одной из причин возникает авитаминоз. Нехватка витаминов группы В и особенно витамина С. Наверное, больше характерно все-таки для жителей сейчас Крайнего Севера, да, где не хватает витаминов. Мы слышали про такое заболевание, как цинга. Раньше его можно было встретить не только на Крайнем Севере, но все-таки 21 век. Век медицины, век и фармацевтики, поэтому как бы сбалансированные витамины, поливитамины, микроэлементы можно везде и всюду купить. Но бывает такая ситуация, я не могу про нее не сказать. Конечно, различные хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, хронические гастриты, хронические колиты, они тоже приводят к тому, что изменяется наш микробиом, и, конечно же, возникает кандидоз ротовой полости. Это тоже мы должны с вами знать. Ну и опять же, либо недостаточная гигиена ротовой полости, когда мы не чистим зубы, когда мы не лечим зубы, да, и, конечно же, и кариозные, и пульпитные зубы. Ну, когда у человека пульпит, он, конечно же, бежит сразу к врачу, потому что боль нестерпимая. Но когда человек просто не занимается гигиеной ротовой полости, у него там куча проблем с зубами, налеты, поражение зубов в виде кариеса. Конечно же, это является таким триггером, толчком к тому, чтобы развивались чужеродные бактерии. Может быть, даже и грибковое поражение, которое, конечно же, вызывает тот же самый стоматит. Ну и вторая половина медали – это чрезмерная гигиена полости рта, когда мы чистим наши зубы очень жесткими щетками. Поэтому я сразу всегда призываю к тому, что наша щетка должна быть либо средней жесткости, либо мягкой. Некоторые говорят, что если не чистить жесткой щеткой, то у них образуется зубной налет, который необходимо идти к стоматологу снимать. Я вам хочу сказать, что это особенность вашего организма. Вы можете чистить, хоть наждачкой, образно говоря, свои зубы, да? Вы просто истираете эмаль. Вы просто травмируете свою слизистую. Конечно, да, она там грубеть начинает, более-менее противостоять вашей агрессивной жесткой щетке, но все равно микротравмы постоянно присутствуют. И вы знаете, в ротовой полости, когда в нее попадает большое количество бактерий, и наш организм их реально просто уничтожает, иммунная система, потому что слюна, она уже участвует в обеззараживании пищи, которая попадает в ротовую полость. Все равно это не есть очень хорошо, и поэтому нашу слизистую надо очень оберегать. Поэтому дело в том, что когда вы чистите жесткими щетками, налет все равно образуется, медленнее, это понятно. Да, вы и налет снимаете, и эмаль снимаете, и слизистую повреждаете. Поэтому, чуть реже будете ходить к стоматологу. Если уже образуется налет, примите это как должное. Я имею в виду камень, зубной камень. То примите это уже как должное. Так работает ваш организм, поэтому вам просто необходимо периодически, один раз в год, сходить на профилактический осмотр к врачу-стоматологу. Я вообще всем предлагаю и рекомендую точно так же, как и в поликлинику, ходить к стоматологу для того, чтобы он посмотрел и сказал, что у вас с зубами все нормально, да? И ходить один раз в год снимать этот зубной камень. Но пользоваться мягкими либо средней жесткости щетками зубными. Конечно же, есть различные ополаскиватели ротовой полости. Все-таки надо, если вы ими пользуетесь, покупать известных брендов. Почему? Потому что бывают достаточно агрессивные сами по себе жидкости для ополаскивания полости рта, которые тоже вызывают поражение слизистой ротовой полости. Конечно же, механическое воздействие на слизистую ротовой полости – это травмы, когда мы там в рот что-нибудь засунем и поранимся, можно чем угодно, хоть вилкой, хоть рыбной костью, да, там чем угодно. То есть я не говорю о намеренном ранении, всегда это случайно зубом можно прикусить, да. Мы ж не только себе язык прикусываем, как правило, это делаем после того, когда говорим не то, что надо, вот. Но иногда бывает во время еды, когда там соскочили зубы с какой-нибудь плотной косточки или еще чего-нибудь, и мы либо язык прикусили, либо прикусили себе слизистую. Больно, неприятно, но если на прикусанную слизистую еще наслаиваются кариозные зубы и непочищенный рот на протяжении определенного времени, то, конечно же, это вызовет с высокой долей вероятности у вас стоматит. Я еще не сказал, конечно же, и термические ожоги. Это то, что провоцирует нашу слизистую повреждаться. Я уже не говорю про химические среды. Химические ожоги крайне редки, но они бывают, когда человек по неосторожности, да, когда там не глянул, что написано на бутылке, выпил там, или, не дай бог, конечно, набрал в рот там какой-нибудь агрессивной жидкости, там уксуса, уксусной эссенции, которую нельзя употреблять не то что в пищу, но и в ротовую полость. А я уже про кислоты щелочи не говорю. Может возникнуть химический ожог. От степени там агрессивности среды будет зависеть, насколько он будет распространен. Но если мы химически обожгли, либо термически обожгли, опять же, горячий чай или кофе, там, или чаще, чем кофе, люди обжигаются бульонами. Потому что, ну, мы понимаем, что кофе или чай, там, или там, я не знаю, еще какой-нибудь там компот, да, мы на него подули по чуть-чуть, мы его пьем, и он сам по себе во рту успевает остывать до определенной температуры, ну, да, горячо, но, тем не менее, не обжигает. Так вот, коллоидные растворы, да, жирные растворы, они очень хорошо держат в себе температуру, и так просто подуть, и он так не остынет. И иногда, когда кажется, что, ну, вроде бы уже все остыл, мы делаем маленький глоточек, и не тут-то было. Мы реально, и причем очень конкретно, сжигаем слизистую. Поэтому вот будьте осторожны. Это вот к тем механическим повреждениям, про которые я хотел сказать. Конечно же, в месте поражения будет болезненность. Когда мы будем есть грубую пищу, когда мы будем есть пищу, которая, ну, достаточное количество, там, я уже не говорю по горячее, да, там, даже или теплое может вызывать болезненность в этом месте, кислое, соленое, она тоже может вызывать болезненность в этом месте. Конечно же, мы четко будем на это реагировать, но здесь бить тревогу я бы, наверное, сразу не стал, если это не резкое снижение иммунитета на фоне тех вещей, про которые я ранее говорил, то я думаю, что там через пару дней это все может само по себе пройти. Не надо просто это место дополнительно раздражать. То есть из пищи надо исключить горячее, острое, соленое, перченое, опять же, твердое, механическое, то, что может повредить и, не дай бог, нанести еще больше урон слизистой, чтобы очаг не стал увеличиваться. Это ни в коем случае допустить нельзя. Поэтому через пару дней это, в принципе, все само по себе и пройдет. Как правило, это просто обычное покраснение, если там где-нибудь на щеке, и мы там можем, подойдя к зеркалу там, или в зеркальце посмотревшись, увидеть, мы будем видеть, что наша слизистая розовая, а это место такое достаточно красное. Возможно, мы увидим там прожилки наших сосудов, которые такие, знаете, багрово-красные. Ничего страшного здесь нет. Это видно сразу, что это очаговое поражение слизистой в виде очагового стоматита, да, такого катарального, как медики говорят. Может, конечно, присоединяться, когда мы уже говорим о том, что стоматит несколько дней в ротовой полости имеет достаточный объем, либо мы там спать ложились, утром проснулись, еще больше болит, да, и больше вроде бы стало. Конечно, будет присоединяться уже и запах неприятный изо рта. Конечно же, можно посмотреть, мы увидим уже какие-то белесые пятнышки на внутренней поверхности нашей щеки, то есть на слизистой, да. Иногда, когда он уже становится распространенным, когда идет после бактериальной либо вирусной, идет уже и грибковое поражение, мы будем видеть белый налет, такой в виде белых нитей, да, это как раз-таки вот очень характерно для грибкового поражения. То, конечно, так называемый кандидозный стоматит, могут образовываться пузырьки, которые потом могут скрываться, лопаться, понятно, что будет дополнительная болезненность. Это все говорит о том, что у нас все-таки достаточно серьезный стоматит. И, во-первых, здесь я не рекомендую в таких случаях, когда это уже серьезно и доставляет, там, к примеру, там, 3-4 дня у вас не заживает, да, либо больших объемов, либо вы повредили чем-то серьезным, там, химический ожог, термический, там, или на фоне вашего сниженного иммунитета, длительного приема антибиотиков, либо еще чего-то, вас это серьезно беспокоит, здесь необходимо обратиться все-таки к врачу. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, точно понять первопричину. Потому что лечение, да, лечение может и будет назначено правильным в виде полоскания, в виде специальных препаратов, препаратов, там, если доктор увидит кандидозное поражение, значит, он противогрибковые препараты назначит. Если он увидит, что там поражение бактериальное, он назначит какой-то антибиотик, который будет как раз-таки точечно воздействовать на стафилококк, там, или стрептококк, скорее всего. Если это вирусная этиология, он тоже увидит, он назначит противовирусные препараты. Но здесь без первопричины мы ситуацию не исправим, либо будем ее долго исправлять. Поэтому прямиком мы обращаемся к врачу, и доктор дальше нам расскажет, что необходимо делать. Если это просто банальный такой стоматит, мы знаем четко, что обожглась, либо ожегся, либо что-то там такое произошло. Да, он тревожит, он беспокоит. Конечно, там начинаешь кушать, как ты не старайся на одну сторону есть, но все равно будет травмировать это больное место. Здесь, конечно же, однозначно надо полоскание. Лучше всего, лучше, чем мирамицин. Наверное, вряд ли кто-то придумал. Это очень хороший препарат, безрецептурный, без вкуса, без запаха. Глотать, конечно, не надо, но 4-6 раз в день полоскать рот этим препаратом очень великолепно. Он обеззараживает местно. И, вы знаете, если там просто банальный легкий стоматит, то буквально за 2 дня он вас избавит от каких-либо проблем. Конечно, использовать только мягкую щетку, аккуратно чистить, не травмировать больное место, потому что иногда бывает не только на внутренней поверхности щеки, но и на деснах бывает, да, и тут как ни крути, чистя зубы, конечно, мы будем ранить, то, возможно, может быть, постараться воздержаться от обработки механической, я имею в виду щеткой, этого места, где вообще там и зубов поблизости, где находится вот эта вот язвочка, для того, чтобы, лишний раз не травмировать, не распространять сам очаг, и, конечно же, это вызовет болезненность. Кроме мирамицина, еще очень хорошо подходит хлоргексидин, кому как больше нравится, я говорю, достаточно часто полоскать. Можно полоскать старыми методами, отвар шалфея, отвар ромашки, прохладный, комнатной температуры мы полощем рот. Да? Прохладно это не из холодильника, потому что холодное тоже будет достаточным раздражителем. А именно, то есть не горячим, я имел в виду, когда говорил о прохладном. То есть банальной комнатной температуры это будет намного приятно. Можно чуть-чуть, 22-24 градуса. То есть мы должны это чувствовать сами уже для себя, как это комфортно. Шалфей и ромашка, они тоже помогут снять и местное воспаление, и, конечно же, помогут противостоять тем вирусам, бактериям, либо грибкам, которые там пытаются нашу слизистую погрызть. Обезболивающие препараты, они назначаются уже в случае, если нас достаточно серьезно беспокоит. Можно применять специальные гели, не обязательно там противовоспалительные препараты сразу общие пить. Можно приобрести в аптечной сети гели специально стоматологические с анестетиками, где можно мазать, и местно это будет как бы легкая заморозка, если так ее можно назвать, будет намного комфортнее. Опять же, когда в процессе полоскания, гигиены полости рта вот этими растворами, про которые я говорил, достаточно очень быстро снимется воспаление. Конечно, в серьезных случаях может быть даже субфебрильная температура, которая до 38 градусов может подниматься. Это не только у детей. Конечно, дети очень четко реагируют на стоматит именно температурой, потому что иммунная система у них сразу же взлетает и бьет тревогу. А серьезные стоматиты у взрослых людей тоже, конечно, могут быть причиной вот таких температур. Здесь уже однозначно мы должны четко понимать, что если у нас уже на фоне стоматита поднялась температура, то прямиком к врачу для того, чтобы дальше лечение идти исключительно, проводить исключительно под его контролем. Конечно же, я еще раз хочу вас призвать, я вот сейчас, наверное, больше, чем когда давал рекомендации и называл какие-то там препараты, которыми надо пользоваться, я просто очень хочу, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, понимали, что это вот на начальном этапе, да, когда вы понимаете, что, с этим стоматитом вы можете справиться сами, либо попробовать, да, но если, я еще раз говорю, третьи-четвертые сутки у вас нет видимого облегчения, либо если очаг становится больше, либо он меняется в цвете, конечно же, не занимайтесь дальше теми способами лечения, про которые я говорил, обязательно обратитесь к врачу, потому что здесь здесь, по всей видимости, необходимо будет применять определенные препараты общего действия для того, чтобы убрать причину возникновения вашего стоматита, либо скорректировать то, что я вам сейчас порекомендовал. Но самое главное здесь, это, конечно же, здоровый образ жизни, гигиена полости рта, ну и смотреть все-таки и за собой, и за своими детьми, особенно нашими детками, потому что они начинают только ползать, и они все, что он будет видеть, либо облизывать, либо там мусолить, либо тянуть в рот. Поэтому и помещение, и себя лично необходимо держать в чистоте. Но самое главное – это здоровье. Принимайте поливитамины, микроэлементы, занимайтесь спортом. Активный образ жизни всегда помогает нам противостоять и стоматитам, и другим различным заболеваниям. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких, и будьте здоровы!
0: Рецепт здоровья с доктором

Александр Лукашенко накануне ознакомился с перспективами развития отечественного тракторостроения. Главе государства в Минском районе продемонстрировали экспериментальный образец энергонасыщенного трактора «Беларусь-5425». Президент сделал важный акцент на качество вспашки. Неважно, новая модель трактора или нет, качество в этом вопросе должно быть идеальным. «Вспашка – это основа, это себестоимость продукции», – сказал глава государства. Вниманию президента также представили прицепные агрегаты к экспериментальному образцу энергонасыщенного трактора, в том числе 14-корпусный плуг, пневматическую зерновую сеялку и специальный полуприцеп. В Кыргызстане накануне на встрече министров спорта государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, выработаны новые стандарты спортивного сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Беларуси. На совещании была утверждена рабочая группа по спорту. Данный орган будет функционировать на постоянной основе и обеспечивать координацию всех спортивных мероприятий. Также был утвержден регламент открытого Кубка ШОС, который будет проходить в течение всего года в различных странах-участниц. По предложению Кыргызстана будет создан единый календарный план ШОС с целью формирования единого календаря спортивных мероприятий для всех стран-участниц. Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук проведет ряд встреч с коллегами по дальнейшему развитию сотрудничества в спортивной сфере. Новые правила по охране труда при производстве фильмов вступили в силу накануне. Теперь на площадке при работе с кинематографическим и кинотехнологическим оборудованием, использовании пиротехники, применении оружия и исполнении трюков обязательно назначаются должностные лица, отвечающие за безопасность. Ряд изменений коснулся и декораций. Например, установка и демонтаж должна производиться только по монтажному листу, а объемные декорации вводятся в эксплуатацию по акту, который подтверждает их безопасность. В Минске накануне открылся автобусный маршрут к музею авиации и космонавтики. Работать автобус номер 262 с автостанции «Автозаводская» будет по вторникам и воскресеньям. Отмечу, первый в Беларуси музей авиационной техники и космонавтики под открытым небом был создан на базе Центрального аэроклуба ДСАФ имени дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца. В 2024 году музей возобновил свою работу на аэродроме Липки. Напомню, 22 апреля Минске аэроклуб ДСАФ посетил глава государства. Официальные курсы Нацбанка на выходные: доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Могилеве и Гомеле плюс 9, в Минске и Витебске плюс 14, в Гродно и Бресте 13 градусов тепла. Сегодня в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве плюс 17-19, в Минске и Витебске от 20 до 22 градусов тепла. В Бресте плюс 21-23, в Гродно плюс 23-25. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио. We'll be right back.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает: покупка первоцветов – это помощь браконьерам. Отказ от приобретения первоцветов даст шанс растениям избежать угрозы вымирания, а природе – возможность оставаться во всем своем разнообразии для будущих поколений.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. OnePlus представила Ace 6 Ultra с батареей 8600 мАч. YouTube тестирует новую функцию поиска. И в сервисе ВК Видео заработал мобильный кабинет автора. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. В Китае состоялась презентация смартфонов OnePlus Ace 6 Ultra, который ориентирован в первую очередь на фанатов мобильного гейминга. Одной из главных особенностей устройства стала поддержка чехла геймпада, превращающего смартфон в портативную консоль. Он призван дать пользователю удобный хват и дополнительные органы управления. Ко внешней стороне кейса можно прикрепить магнитный кулер. Чтобы охлаждать начинку во время долгих сессий, за звуковое сопровождение отвечают симметричные динамики с поддержкой технологии O-Reality Audio. Также в нем есть два вспомогательных чипа. Один повышает отзывчивость тачскрина, а другой минимизирует сетевые задержки. YouTube тестирует новую функцию поиска, которая, по словам представителей компании, должна больше напоминать диалог, чем поисковый интерфейс. Пользователи могут задавать сложные вопросы на естественном языке, получать результаты, включающие видео и текст, а затем задавать уточняющие вопросы. Результаты поиска включают в себя текстовое описание, созданное с помощью искусственного интеллекта, короткие и длинные видеоролики, при этом соответствующие фрагменты видео выделены. Команда платформы ВК Видео объявила о запуске мобильной версии кабинета автора, инструмента для работы с контентом и анализа аудитории. В мобильной версии раздела «Обзор» авторы могут быстро ознакомиться с краткой статистикой канала и данными о популярных и свежих видео. Вкладка «Мой контент» дополнена разделом «Клипы», упрощена навигация для управления публикациями разных форматов. Разделы «Аналитика канала» и «Аналитика видео» получили обновленный интерфейс с виджетами и метриками, общее время просмотра, источники трафика, данные по аудитории, запросам и подпискам. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: радио твоего дня.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив.

0: Инициатива «Один район, один проект» является стратегической задачей в сфере регионального развития. Об этом президент Беларуси заявил в минувший четверг на совещании по вопросам реализации инвестиционных проектов в рамках данной инициативы. Александр Лукашенко обратил внимание, что многие из 118 районов страны сталкиваются с оттоком населения, особенно сельского. Соцопросы показывают, что для жителей в регионах тема номер один – это наличие рабочих мест с достойной зарплатой.
1: Именно поэтому в прошлой пятилетке была внесена инициатива «Один район, один проект», рассчитывая, что это будут достойные рабочие места с приличной заработной платой. Понятно, что на старте программы, как это часто бывает, присутствовали неразбериха и бюрократия, не было системы по специализации районов с учетом их возможностей, компетенций и, самое главное, потребностей. Поэтому не были выработаны четкие критерии формирования планов, проектов, оценки их эффективности на результаты экономики и развития района. У нас основной показатель был освоение средств, иногда любой ценой. Отсюда появлялись и перегибы. Определенные положительные итоги есть, но вскрылся и ряд недостатков, что недопустимо приписок, а также пустой контрольно-мониторинговой деятельности. С одной стороны, правительство докладывает, что это полезное начинание. Из запланированных проектов 2/3 реализовано, 144 проекта реализовано из 217. Порядка 3,5 миллиардов рублей инвестировано, более 6 тысяч рабочих мест создано.
0: На базе Государственного пограничного комитета накануне прошла научно-практическая конференция идеологических аппаратов органов системы обеспечения национальной безопасности. В центре внимания роль общественных организаций в воспитании личного состава и формировании ответственности за службу. Форум открыл председатель Госпогранкомитета Константин Молостов. В работе приняли участие представители Министерства обороны, МВД, МЧС, таможенных органов Следственного комитета и Совета безопасности. По итогам встречи участники выработали рекомендации, направленные на совершенствование этой работы и обмен опытом между ведомствами. В преддверии 9 мая в формате тематических недель проходит патриотический проект «Цветы Великой Победы». Это инициатива, которая объединяет всю Беларусь. В это время оказывается помощь ветеранам, проводится благоустройство мемориалов. Проект оживает и на платформе «Цифровая звезда». На знаковых местах появляются таблички с QR-кодами. Один клик открывает портал в героическое прошлое белорусской земли. Финальным аккордом проекта станет акция «Победный май». Это время адрес помощи, встреч с ветеранами и личных поздравлений. В программе патриотические флешмобы и иммерсивные постановки, которые воссоздадут атмосферу весны 1945 года. С 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет 3-я международная выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность Беларусь-2026». Это площадка, где в одном пространстве соберут технологии и решения для самых разных направлений. От общественной, промышленной, пожарной и экологической безопасности до киберзащиты и систем мониторинга. Для участников это возможность показать разработки, найти партнеров и выйти на профессиональный диалог. А для специалистов увидеть, как сегодня выглядит безопасность на стыке технологий, практики и государственных задач. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 12, в Могилеве плюс 14, в Минске, Витебске и Бресте плюс 18, а в Гродно 19 тепла. Сегодня в Гомеле плюс 15-17, в Могилеве плюс 17-19, в Минске, Витебске от 20 до 22 градусов тепла. В Бресте плюс 21-23, в Гродно плюс 23-25. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Привет, снова говорю в эфире Альфа-радио всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-хит-парад. Два часа классных мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-радио вечером пятницы и днем в субботу.
1: Это Альфа-хит-парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых двух ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире «Альфа-радио». За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах, двадцатка топовых исполнителей уже готова покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа, поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели.
0: Но традиционно начинаем с новостей из мира шоу-бизнеса. Глобальное возрождение винила стало одной из самых больших историй успеха музыкальной индустрии в эпоху стриминга. Но за резким ростом спроса быстро растет параллельный черный рынок. Лондонская полиция взяла почти 6500 поддельных виниловых пластинок в ходе масштабной операции по пресечению незаконной деятельности, которая по обвинению в нанесении ущерба артистам, лейблам музыкальной индустрии в целом на сумму более 350 тысяч долларов. По оценкам следователей, убытки затронули не только звукозаписывающие компании и дистрибьюторов, но и артистов, чьи работы незаконно воспроизводились и продавались. В отличие от мошенничества в сфере потокового вещания или цифрового пиратства, поддельные виниловые пластинки часто создают иллюзию подлинности. Поддельные издания могут быть очень похожи на официальные релизы, что затрудняет их идентификацию для коллекционеров и обычных покупателей. Особенно с учетом растущего спроса на редкие издания, делюксового переиздания и ограниченные тиражи. Этот спрос способствовал одному из самых мощных возрождений физических носителей в современной истории музыки. За последние два десятилетия продажи винила резко выросли во всем мире, превратившись из нишевого рынка коллекционеров в крупный источник дохода для артистов, особенно для легендарных исполнителей суперзвездных фан-баз, которые готовы тратить значительные средства на премиальные физические издания. Но там, где коллекционеры готовы платить высокие цены, фальшивомонетчики, как правило, следуют их примеру. Для лейблов, артистов и коллекционеров становится очевидным следующее. В виниловой лихорадке не каждая пластинка соответствует заявленному содержанию. По мере того, как формат продолжает свое коммерческое возрождение, следующая задача индустрии может заключаться не в выпуске достаточного количества пластинок, а в обеспечении подлинности тех, которые доходят до поклонников. Вот такие вот новости из мира шоу-биза. Переходим к нашей горячей двадцатке хитов. Совсем скоро ты услышишь самые яркие хиты планеты.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепетом. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам» Миша Миллер, претендент, новичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Хит Парад.
1: Итак, 20-я строчка альфа-хит-парада «Time Won't Wait» Филатов and Кэрос. Сейчас Филатов and Кэрос продолжает заниматься творчеством, коллектив выпускает новые композиции, выступает на концертах, делится фото и анонсами в официальном сообществе во ВКонтакте. Ну а главным хитом 2023 года в их исполнении стала композиция «Мимо меня», где впервые зазвучал голос нового вокалиста Евгения Попова. В 24-м году коллектив выпустил трек «Это все не помню я». Позже на песню вышел клип, в котором участники группы попадают в самые неожиданные ситуации, а одного из них вовсе похищает. А в мае Филатов and Кэрос представили композицию «Да», которая была записана вместе с «Жасмин». Ну а уже в начале лета был выпущен официальный гимн игр «Брикс» в Казани. Песню «Чемпион 1» Филатов and Кэрос исполнили совместно с альбом «Лещенко». Кстати, коллектив победил на премии Муз-ТВ 2024 года в категории «Лучшее танцевальное видео». «Time Won't Wait» Филатов and Кэрос. 20-е место.
0: 20-е место.

0: Европа хит-парад.
1: 19-я позиция In the Dark, Purple Disco Machine на горизонте. В 2020 году Purple Disco Machine выпускает официальный ремикс на композиции Dua Lipa. Эти работы подтвердили его талант и креативность в области хаус-музыки и принесли ему еще большую популярность. Тина Пионтек, известный как Purple Disco Machine, продолжает радовать своих поклонников новыми треками и удивляет слушателей своим стремлением к экспериментам и постоянному развитию. In the Dark, Purple Disco Machine, 19-е место.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16-я строчка. Spot a Fake. Ava Max. Ava Max – американская певица и автор песен, которая стала одним из самых узнаваемых голосов поп-музыки конца 10-х и 20-х годов. Родилась она в 94-м году, выросла в семье выходцев из Албании и рано сформировала мечту о карьере на большой сцене. Широкая международная известность пришла к ней в 2018 году после выхода Sweet by Psycho, сингла, который возглавил чарты десятков стран и превратил Ava Max из перспективной артистки в артистку глобального масштаба. Ее образ часто описывают как поп-максимализм. Яркие хуки, танцевальная энергия, драматичные припевы, тексты о силе, противоречиях, самоценности и эмоциональных качелях. 16-я строчка. Spot a Fake от Ava Max.
0: 16-е место.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место.

17-я строчка. Апатия. Композиция от Розе и Бруно Марс.

0: хит-парад. 15-я позиция «Heart or Might» Алан Уокер на горизонте. Даже те, кто никогда не слышал имени Алана Уокера, наверняка знакомы с его музыкой. Треки диджея за пару-тройку лет завоевали все мировые радиостанции. А просмотры клипов исчисляются миллиардами. Парень добился успеха за счет своей яркой индивидуальности, конечно же, за счет творчества, не подогревая популярность сомнительными инцидентами и скандальными выходками. Его история о том, что в эпоху интернета любой может заявить о себе во всеуслышание, если ему есть что сказать. «Heart or Might». Алан Уокер, 15-е место.
1: 15-е место.

0: только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху Чи Мин.
0: 14-е место.

0: 12-я строчка. Flowers от Майли Сайрус. Ранние годы биографии певицы прошли на ферме в штате Теннесси, где у ее родителей было свое хозяйство. Но уже в 2001 году последовали перемены, семейство перебралось в Торонто. Там Билли Рэй работал над съемкой многосерийной ленты «Доктор». Сайрус впервые задумалась об актерской карьере в детстве, когда ей было 8 лет. Отец взял ее на просмотр постановки «Мамма Мия», и девочка поняла, что хочет посвятить себя выступлениям перед публикой. Билли Рэй не смог отказать наследнице, и вскоре после этого она начала заниматься в студии актерского мастерства, а также сыграла свою первую небольшую роль в сериале «Доктор». До того, как Майли прославилась на весь мир, она уже успела поработать с самим Тимом Бертоном. Режиссер доверил начинающей актрисе воплотить юную Рути в его фильме «Крупная рыба». Но это было только начало карьеры, ведь впереди девочку ждала главная роль. «Flowers» от Майли Сайрус. 12-е место.
1: 12-е место.

0: Альфа-хит парад. Это Альфа-хит парад, программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений. Альфа-хит парад. 11-я строчка. World Gone Wild. Робин Шульц на горизонте. Полное имя музыканта — Робин Александр Шульц. Он родился в Германии в 87-м году. Путь будущей звезды был предопределен. Его отец был профессиональным диджеем. Подростком Робин бывал на выступлениях отца в клубах и проникся этой атмосферой творчества и беззаботного веселья. В 15 лет он купил свой первый проигрыватель и под руководством отца приступил к первым экспериментам и, конечно же, начал делать первые ремиксы. Главными вдохновителями музыканта, помимо отца, были диджеи Армин Ван Бюрен и Тиесто. В 17 лет он начал работать диджеем и за 3 года сумел заработать так много, что открыл собственный клуб. А в 9 году Шульц стал писать собственную музыку и выкладывать ее на своем канале в соцсетях. Однако мировая слава к молодому человеку пришла лишь в 2014 году. Яркий, талантливый музыкант Робин Шульц, кстати, в союзе с Сэмом Мартином. World Gone Wild. 11-е место.
1: 11-е место.
2: We

Александр Лукашенко в ходе состоявшегося телефонного разговора в минувшую среду возобновил приглашение президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву совершить официальный визит в Беларусь, чтобы комплексно обсудить все актуальные вопросы в двусторонней повестке, определить перспективные проекты и планы на будущее. Напомню, осенью текущего года в Минске также ожидают с визитом казахстанскую делегацию во главе с премьер-министром для участия в Евразийском межправительственном совете и международной выставке «Иннопром». Завершается работа по подготовке директивы президента о практическом наполнении всепогодного и всестороннего сотрудничества Беларуси и Китая. Об этом сегодня в интервью первому информационному телеканалу заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой. Он отметил, что проект документа главы государства был направлен на доработку. Такой подход, по словам Дмитрия Крутого, импонирует и китайской стороне. Тщательное прогнозирование позволяет реализовать все договоренности. Директива о практическом наполнении всепогодного и всестороннего сотрудничества требует кропотливой подготовки от госорганов. Беларусь предложила Бангладеш содействие в механизации сельского хозяйства. Этот вопрос обсуждался в минувший четверг на встрече чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Индии и Бангладеш Михаила Касько с министром местного самоуправления, развития сельских районов и кооперативов Бангладеш. Кроме того, Михаил Касько встретился с представителями правительства Бангладеш. На переговорах рассматривались перспективы развития белорусско-бангладешского сотрудничества. Стороны отметили преемственность дружественных связей между Минском и Даккой и подтвердили настрой на их дальнейшее развитие. В Минске накануне на детской железной дороге имени Заслонова торжественно открыли 71-й сезон летних перевозок. После этого в первый рейс отправился столичный экспресс. По доброй традиции его пассажирами стали юные железнодорожники. Они проследовали по маршруту от станции Заслонова через станцию Пионерская до станции Сосновый Бор и обратно, получив незабываемые впечатления от поездки. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 7, в Могилеве плюс 9, в Минске, Витебске и Бресте плюс 11, в Гродно 12 градусов тепла. Завтра в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске, Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26, по всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

Добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радио-двадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Десятая строчка Альфа-хит-парада. Overdrive от Offenbach.
0: Десятое место.

0: хит-парада. Седьмая строчка «Over You» от Offenbach. Известный дуэт Offenbach, в который вошли диджей Дариан Ло и Сезар Лоран де Рюмель, был создан в 2014 году во Франции. Музыканты стали всемирно известны благодаря синглу «Be Mine», который был выпущен в ноябре 2016 года. Видеоклип на песню набрал почти 100 миллионов просмотров. Ну а на родине работа возглавила все престижные хит-парады, получила бриллиантовый статус, а также первые места официальных чартов композиция заняла и в России. Яркие, талантливые ребята Offenbach и композиция «Over You». Седьмое место.
1: Седьмое место.

Это золото хит-парадов. Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция Shotgun. Это диджей из Нидерландов, они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа-хит парад.
1: Шестая строчка «Lovers in a Past Life» Кэлвин Харрис. На горизонте в 2007 году вышел первый альбом исполнителя, который был золотым в Великобритании и США. Музыкальный стиль первых песен был близок к электроклэшу, напоминал звучание танцевальной музыки 80-х годов. Музыкант отправился в гастрольный тур, где выступал на разогреве. Ну а после гастролей альбом занял 8-е место в чартах Великобритании. Кэлвин Харрис – удивительный, яркий, талантливый музыкант. В свое время записывал популярные треки с Кайли Миноук и, конечно, через год держит получил предложение от рэпера Дизи о создании совместной композиции. Скоро Кэлвин Харрис начал работу над своим вторым альбомом. Новые песни были написаны не сразу, но в январе 2009 года в столице Австралии на торжественном мероприятии по поводу празднования Нового года состоялась премьера сингла. Затем была песня представлена и на радио. Через 4 месяца после выпуска хит достиг высшей позиции в национальном чарте Великобритании. «Lovers in a Past Life» Кэлвин Харрис. 6-е место.
0: 6-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

The Weeknd у нас на горизонте на 8-й позиции. Седьмая строчка. Over You.

0: Пятая строчка альфа-хит парада. Гарри Стайлз, Ozzy to Oz, британский певец и актер, начинал карьеру с телешоу и достиг мирового признания как сольный исполнитель и участник поп-группы One Direction. Прорывом для Гарри стал седьмой сезон шоу «Талантов», где он не прошел финал как сольный исполнитель, но в результате объединения с другими конкурсантами стал участником группы One Direction. Коллектив занял третье место, вскоре подписал контракт с лейблом и выпустил ряд успешных альбомов. После распада One Direction Гарри Стайлз начал сольную карьеру. Его дебютный альбом вышел в 17 году и получил положительные отзывы, но в 19 году последовал второй альбом Fine Line, который включал сингл, который принес ему премию Грэмми. В 22 году вышел альбом Гарри's House, который подтвердил статус Стайлза как успешного исполнителя. Помимо музыки, Гарри Стайлз проявил себя в кино. Яркий, талантливый музыкант, который, к слову, не афиширует личную жизнь, однако известно, что у него были отношения с Тейлор Свифт и актрисой Оливией Уайлд. Яркий, талантливый Гарри Стайлз, Ozzy to Oz, пятое место.
1: Пятое место.

певец, автор и музыкальный продюсер, снова на горизонте. С раннего возраста хотел стать певцом и в 17 лет написал песню, которая попала на местное радио. Ну а в 23-м году и в 24-м году он выпустил композиции, которые стали вирусными благодаря соцсетям и попали во множество чартов по всему миру. I Like The Way You Kiss Me, Artemas, 4-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Третья строчка «Dancing in Love» Alan Walker and Mick. В одном из интервью Alan рассказывал, что на создание музыки его вдохновляли исполнители, а также саундтреки к различным фильмам. После глобального успеха трека «Faded» Alan покинул старшую школу и в настоящее время выступает на концертах, продолжая создавать новую музыку. Яркий, талантливый Alan Walker и Mick. Третье место «Dancing in Love».
0: Третье место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая позиция. Fast от Demi Lovato. Поздней осенью 2015 года поклонники звезды приветствовали ее новый альбом, который был записан в духе соул-баллад. В альбом также попала зажигательная композиция Cool for Summer, мгновенно ставшая хитом и вошедшая в постоянный репертуар ночных клубов всего мира. Вскоре вышел клип на песню. 2016 год звезда отметила новым синглом Body Say, премьера которого состоялась в середине лета. Яркая, талантливая исполнительница Fast от Demi Lovato. Второе место.
0: Второе место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз. All It Was.

0: недели. Первая позиция. Азизам, Эд Ширан. Это альфа-хит парад. Первое время Ширан зарабатывал деньги, чиня гитары и выступая в кафе, ресторанах и закусочных. В 2009 году он дал 312 концертов и, конечно же, записал свой мини-альбом «You Need Me», с которым даже отправился в небольшой тур вместе со своим приятелем. В следующем году, в 2010 году, Эд поехал покорять Лос-Анджелес и таки почти покорил амбициозного парнишку, заметил и пригласил к себе в шоу актер и ведущий Джейми Фокс. Эд очень любит своих музыкальных друзей, так он называет музыкантов, с которыми записывает дуэты. Так, в июле 2019 года вышла пластинка, где засветились Карди Би, Камила Кабео, а также Бруно Марс. После этого артист взял длительную паузу, и очередной сингл вышел в декабре 2020 года. Затем снова наступило затишье, которое, правда, оказалось менее продолжительным. И в июне 2021 года состоялось триумфальное возвращение музыканта с песни «Bad Habits», а осенью он презентовал свой пятый студийный альбом. Лови этот мегахит в эфире от этого исполнителя буквально через несколько мгновений. Перед этим напомню тебе, Альфа-хит парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00. Ну и, конечно же, сегодня, в пятницу, поздравляю тебя с праздником труда! Яркого, классного, замечательного праздника и, конечно же, до встречи в рамках Альфа-хит парада. Зовут меня Вадим Шепет, классного тебе музыкального настроения и до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
1: Первое место.

0: Александр Лукашенко накануне ознакомился с перспективами развития отечественного тракторостроения. Главе государства в Минском районе продемонстрировали экспериментальный образец энергонасыщенного трактора «Беларусь-54-25». Президент сразу поинтересовался у специалистов, как себя в работе показывает новый трактор. В настоящее время эта модель пока еще только проходит испытания по всем направлениям и видам работ. А после выявления возможных недостатков и доработок будет запущена в серию. По завершении испытаний МТЗ начнет поставки этой техники в хозяйство. Продлевается механизм взаимных поставок в рамках межправительственного соглашения с Республикой Куба 24 июня 2014 года. Соответствующий указ президент Беларуси подписал в минувший вторник. Указом сохраняются условия приобретения кубинских лекарственных препаратов взамен поставляемых автомобильной и сельскохозяйственной техники, а также изделий медицинского назначения и иных товаров отечественного производства. Документ направлен на поддержание эффективности механизма взаимного сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Куба. В преддверии Дня Победы военнослужащие сил специальных операций во главе с командующим сил специальных операций вооруженных сил полковником Александром Ильюкевичем совершили автопробег по памятным местам Минского района. Военнослужащие преодолели около 60 километров с остановками в памятных местах. У памятника неизвестному солдату в деревне Юхновка и братской могилы советских воинов в деревне Глебковичи. Конечной точкой маршрута стал мемориальный комплекс «Курган Славы», где участники пробега почтили память воинов, павших в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В Беларуси идут премьерные показы драмы «Одно на двоих», рассказывающей о летчиках, героях Беларуси, лейтенанте Никите Куканенко и майоре Андрее Нечипорчике. Масштабная лента рассказывает о подвиге летчиков-героев, которые проявили мужество и героизм и отвели от частного сектора под Барановичами потерявший управление самолет. В эксклюзивном интервью обозревателя СБ «Беларусь сегодня» Людмилы Гладкой мама Андрея Нечипорчика Галина вспомнила, каким целеустремленным рос Андрей.
1: Он бегал, тренировки, жара, 30 градусов, он бегает, он занимается. Вот, Мария Андрюша, ну разве можно в такую жару? Ты же себе сердце посадишь. Все нормально, мама, все нормально. Я должен владеть ситуацией, должен в любых условиях. И вот он действительно, он занимался, он с таким удовольствием приходил весь мокрый, выжатый весь. Но, тем не менее, вот он себя готовил. Потом он от школы вот очень много участвовал в таких спортивных соревнованиях. И,
2: ну, вот такой, такая стопка дипломов лежит.
1: И грамот у него, да.
2: Именно по физу.
1: Да, он часто очень, ему это нравилось. И ему один из таких знаковых забегов, наверное, пробег Победы был. Победа 60 или 65 лет. И он принес майку, грамоту. Вот он очень такой, ну, довольный был.
0: Официальные курсы Нацбанка на выходные: доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Гомеле плюс 14, в Могилеве, Витебске и Бресте плюс 18, в Минске плюс 21, в Гродно плюс 22. Завтра в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Вопросы от блондинок. Отвечает Андрей Муковозчик.
1: В Беларуси запустили сервис «Проверь.бел». Его анонсировал Следственный комитет. Это база данных с аккаунтами в соцсетях и мессенджерах, которые уже засветились в мошеннических схемах. Как вы полагаете, Андрей Николаевич, насколько новый ресурс поможет нам уберечь свои деньги?
2: Прекрасная инициатива Следственного комитета. Вот просто, можно сказать, пошли навстречу людям широко раскрытыми дверями. Там бы еще и фотографии мошенников выкладывать. И не только в обычной жизни, но и на тяжелых работах при отбытии заслуженного наказания. Многие бы лазили и смотрели из одного лишь чувства сбывшейся справедливости. Однако у меня дурное предчувствие, девчонки. Потому как если человек готов довериться мошенникам, то никуда и ничего проверять он не пойдет. Много вы видели тех пенсионеров из списков Forbes, которые, прежде чем расстаться со своими миллионами, позвонили хоть куда? Детям, соседям, милицию. Правильно ведь в народе говорят, кого Бог хочет наказать, того лишает разума. Это прежде всего. Но инициатива, повторю, прекрасная. По тому же принципу я бы добавил на соседнюю вкладку «Проверь бел» и сведения об экстремистских сайтах, каналах и мессенджерах. Потому как беглые пытаются нас взять просто измором, регистрируя все новые и новые помойки. А мы не можем все это запомнить. Так что пусть технологии и цифра помогают нам в любое время заглянуть на ту мусорку, чтобы узнать, не зашкварный ли тот адрес, который мы собрались забить в тот браузер.
1: Суд в Германии обязал полицейского посетить концлагерь Аушвиц из-за того, что мужчина опубликовал в соцсетях нацистский лозунг. Такие меры мы одобряем, а вы?
2: Немцев вообще надо возить по местам их былых злодеяний регулярно, на протяжении всей жизни. И начинать еще со школьной скамьи. Впрочем, это касается не одних лишь немцев, а и всех общеевропейцев, включая и страны бывшего соцлагеря. Ведь многие из них, те же чехи, перестали скрывать русофобию. И есть вполне обоснованное предположение, что готовы нацистов кое в чем даже переплюнуть. Фактически вся объединенная Европа сейчас перестраивается для работы на одну цель. И цель эта военная, и целятся они снова в Россию. И попутно в Беларусь. Спасает одно, у них нету пока фюрера. Дуче, Каудильо, отца литовской нации или начальника всей Польши, как это называлось у наших соседей. Учитывая еще и тот факт, что родиной идеологии нацизма был Туманный Альбион, сами можете прикинуть, девчонки, сколько стран Европы исторически готовы снова крикнуть «Хайль». Поэтому мой вопрос к вам будет все тем же. Если драка неизбежна, как правильно поступать?
1: Легендарный зубр на трассе М1 ищет имя. Обновленный символ Брещины. Готов к новой главе своей истории, но есть нюанс. Он так и остался безымянным. В соцсетях предлагают разные варианты. Волод, Страж, Берестей, Машека. Уверены, у вас имеются нетривиальные соображения по этому поводу.
2: Скорее, у меня имеются вопросы. Например, а почему не Петр Миронович или там Константин Константинович? Хорошие, уважительные именования. Разве нет? Или вот в Беловежской пуще есть обычай всех новорожденных зубрят называть на «Б». Тогда и этого зубра надо называть по традиции. Бенецион, например, или Балалай. Вы же еще не забывайте, девчонки, что безымянной, по сути, осталась та деревня, над которой установлен зубр. Ну, как она называется, а? Не помните? А называется она Петковича. Потому и зубр должен называться Петькой. В крайнем случае, Василием Ивановичем. Я вообще не уверен, что всякого рода символам надо обязательно давать имена собственные. Ведь имя-то у него, по сути, уже есть. Зубр. Перекусил у зубра, встречаемся у зубра, автозаправка под зубром, у зубра отдохнем. Ну, что еще надо? Разве что дать ему еще меч и шлем и назвать Изяславом Рогнедовичем или Ильей Быховичем. Ай, казните меня, расказните, но дам вам последний и самый главный вариант. Игорь Александрович. Вот как должен называться настоящий белорусский зубр у дороги нашей государственности.
0: Вопросы от блондинок.

Президент Беларуси накануне в ходе рабочей поездки в Минский район предупредил промышленников об ответственности за качество техники. На поле филиала «Страшицкий городок» открытого акционерного общества «Агрокомбинат Дзержинский» глава государства ознакомился с образцом энергонасыщенного трактора «Беларусь-54-25». Главе государства было доложено, что на сегодня это самый мощный в СНГ трактор и второй по мощности в мире. В этом году планируется полностью завершить испытания, проверить машину на всех видах работ и в 2027-м начать серийное производство. Правительство скорректировало госинвестпрограмму на 2026 год. Это предусмотрено постановлением Совета министров. Согласно документу, уточняются в пределах общего объема финансирования перечни строек и объектов государственной инвестиционной программы. Согласно изменениям, увеличиваются объемы государственных капитальных вложений за счет средств республиканского бюджета, в частности, для Брестского и Могилевского облисполкомов, Министерств культуры, лесного хозяйства, здравоохранения, обороны, внутренних дел, Управления делами президента и Государственного пограничного комитета. Туризм – одна из важных составляющих, которая помогает укреплять взаимопонимание и традиционную дружбу между Минском и Пекином. Сегодня чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков провел встречу с рядом туристических компаний, которые заинтересованы в наращивании турпотока. На видеосвязи из Минска было и Национальное агентство по туризму. Вопросы, которые обсуждались с китайскими компаниями, могут стать основой для дорожной карты в целях развития и туристической отрасли и сотрудничества между странами. На сцене Большого театра Беларуси 7 мая прозвучит музыка выдающихся белорусских композиторов в уникальном творческом проекте «Патетический дневник памяти» на основе документальных свидетельств, трагедии и героизма белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. За создание этого уникального спектакля коллектив Большого театра Беларуси был удостоен специальной премии президента Беларуси деятелям культуры и искусства. В 2025 году «Патетический дневник памяти» был представлен в уникальных декорациях Брестской крепости, а также зрителям Большого театра России. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Гомеле плюс 14, в Могилеве и Витебске плюс 18, в Бресте 19 градусов тепла, в Минске и Гродно плюс 22. Завтра в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла, в Гродно и Бресте плюс 24-26. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды обращает внимание, что в результате недостатка или отсутствия в воде кислорода рыба зачастую погибает. Заморы чаще всего возникают при сильных морозах, когда водоемы покрываются сплошным слоем льда, препятствующим доступу кислорода. При обнаружении признаков заморных явлений на водоемах города необходимо обращаться в администрацию района.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. OnePlus представила Ace 6 Ultra с батареей 8600 мАч. YouTube тестирует новую функцию поиска. И в сервисе ВК-видео заработал мобильный кабинет автора. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. В Китае состоялась презентация смартфонов OnePlus Ace 6 Ultra, который ориентирован в первую очередь на фанатов мобильного гейминга. Одной из главных особенностей устройства стала поддержка чехла геймпада, превращающего смартфон в портативную консоль. Он призван дать пользователю удобный хват и дополнительные органы управления. Ко внешней стороне кейса можно прикрепить магнитный кулер, чтобы охлаждать начинку во время долгих сессий. За звуковое сопровождение отвечают симметричные динамики с поддержкой технологии O-Reality Audio. Также в нем есть два вспомогательных чипа. Один повышает отзывчивость тачскрина, а другой минимизирует сетевые задержки. YouTube тестирует новую функцию поиска, которая, по словам представителей компании, должна больше напоминать диалог, чем поисковый интерфейс. Пользователи могут задавать сложные вопросы на естественном языке, получать результаты, включающие видео и текст, а затем задавать уточняющие вопросы. Результаты поиска включают в себя текстовое описание, созданное с помощью искусственного интеллекта, короткие и длинные видеоролики, при этом соответствующие фрагменты видео выделены. Команда платформы ВК-видео объявила о запуске мобильной версии кабинета автора, инструмента для работы с контентом и анализа аудитории. В мобильной версии раздела «Обзор» авторы могут быстро ознакомиться с краткой статистикой канала и данными о популярных и свежих видео. Вкладка «Мой контент» дополнена разделом «Клипы», упрощена навигация для управления публикациями разных форматов. Разделы «Аналитика канала» и «Аналитика видео» получили обновленный интерфейс с виджетами и метриками, общее время просмотра, источники трафика, данные по аудитории, запросам и подпискам. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Александр Лукашенко в минувший четверг подписал указ о развитии молочной отрасли. Документом предусматривается строительство в 2026-2028 годах не менее 73 молочно-товарных комплексов в организациях АПК, а также создание необходимой для их функционирования инфраструктуры. Указ устанавливает условия реализации инвестиционных проектов и требования, которым они должны соответствовать. Устанавливаются также предельные объемы финансирования одного инвестиционного проекта в размере 27 миллионов белорусских рублей. Новые размеры бюджета прожиточного минимума введены с 1 мая в Беларуси. Сейчас в среднем на человека это 509 рублей 62 копейки. В результате роста бюджета прожиточного минимума вырастут и пособия семьям с детьми, единовременные при рождении, по беременности, ежемесячные выплаты, возрастные доплаты к пенсии, также пересчитают минимальные пенсии и некоторые другие надбавки. Кроме того, с 1 мая вступили в силу новые размеры субсидий для безработных, которые желают открыть собственные. Дело. Выплата предоставляется тем, кто зарегистрирован в службе занятости старше 18 лет и представил бизнес-план. В национальном парке Беловежская пуща сегодня 400 человек присоединились к патриотическому велопробегу «Дорогами памяти». Путь протянулся более чем на 20 километров и был наполнен интерактивом. У участников были две локации с военно-историческими реконструкциями. Также взрослые, молодежь и дети во время митинга возложили цветы к подножию монумента героям-пулеметчикам и почтили минутой молчания память защитников страны и невинных жертв Великой Отечественной войны. Жители разных уголков в Беларуси присоединились к велопробегу, чтобы провести активно день на свежем воздухе и прикоснуться к истории. В Беларуси идут премьерные показы драмы «Одно на двоих», которая рассказывает о летчиках, героях Беларуси, лейтенанте Никите Куканенко и майоре Андрее Нечипорчике. Масштабная лента рассказывает о подвиге летчиков-героев, которые проявили мужество и героизм и отвели от частного сектора под Барановичами, потерявший управление самолет. В эксклюзивном интервью обозревателя СБ «Беларусь сегодня» Людмилы Гладкой мама Никиты Куканенко Наталья Сивухина вспомнила последний телефонный звонок сына и поделилась впечатлениями от драмы «Одно на двоих».
1: 18 мая вечером мы с ним разговаривали. Мама, у меня завтра серьезные вылеты, что готовимся к Дню города в Барановичах. Когда прилечу, тогда я тебе позвоню сразу. Ну и все. Больше он мне не позвонил. Фильм мне очень понравился. Егор полностью так Никиту сыграл очень хорошо. Я посмотрела фильм, у меня такое ощущение, что я вернула назад 20 лет жизни. То есть вернулась обратно в прошлое, вот заново проживаю это все.
0: Официальные курсы Нацбанка на выходные: доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Гомеле и Могилеве плюс 13, в Витебске и Бресте плюс 17, в Минске и Гродно плюс 21. Завтра в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио.
1: Как мне удается быть здоровой? Есть несколько правил. Во-первых, не ем хлеб вообще. Только овсянка с сырыми и вареными овощами или проросшие злаки. А во-вторых, никаких угощений после 15. При температуре выше 15 мороза добываю еду исключительно сама. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой бьюти-блог «Ваша утка».
2: Соблюдайте правила кормления водоплавающих птиц, иначе ваша помощь может принести им существенный вред.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26. По всей территории страны без существенных осадков.

Нужно успеть объясниться любимым. Нужно успеть всех, кто дорог, обнять. Жизнь хороша, только неповторима. Нужно успеть в ней себя отыскать. Нужно любить, как бы ни было больно. Нужно терять, чтобы снова найти. В жизни играть, но и жить каждой рукой.

моя земля, мое спасение. К тебе, моя страна, мое спасение. К тебе, моя страна.

0: Альфа Радио. Радио твоего дня.
1: Say low. Я тут

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26. По всей территории страны без существенных осадков.

только твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты,

0: приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26. По всей территории страны без существенных осадков.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26, по всей территории страны без существенных осадков.

Это Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле +21-23, в Могилеве +22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте +24-26, по всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26, по всей территории страны без существенных осадков.

0: Привет, снова говорю в эфире Альфа-Радио всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-Хит-Парад. 2 часа классных мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-Радио вечером пятницы и днем в субботу.
1: Это Альфа-Хит-Парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-Радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио-двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых 2 ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками и, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире «Альфа-радио». За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах, 20 топовых исполнителей уже готовы покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа, поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: 20 самых горячих хитов недели.
0: Но традиционно начинаем с новостей из мира шоу-бизнеса. Глобальное возрождение винила стало одной из самых больших историй успеха музыкальной индустрии в эпоху стриминга. Но за резким ростом спроса быстро растет параллельный черный рынок. Лондонская полиция взяла почти 6500 поддельных виниловых пластинок в ходе масштабной операции по пресечению незаконной деятельности, которая по обвинению в нанесении ущерба артистам, лейблам музыкальной индустрии в целом на сумму более 350 тысяч долларов. По оценкам следователей, убытки затронули не только звукозаписи, компании и дистрибьюторов, но и артистов, чьи работы незаконно воспроизводились и продавались. В отличие от мошенничества в сфере потокового вещания или цифрового пиратства, поддельные виниловые пластинки часто создают иллюзию подлинности. Поддельные издания могут быть очень похожи на официальные релизы, что затрудняет их идентификацию для коллекционеров и обычных покупателей. Особенно с учетом растущего спроса на редкие издания, делюксовое переиздание и ограниченные тиражи. Этот спрос способствовал одному из самых мощных возрождений физических носителей в современной истории музыки. За последние 2 десятилетия продажи винила резко выросли во всем мире, превратившись из нишевого рынка коллекционеров в крупный источник дохода для артистов, особенно для легендарных исполнителей суперзвездных фан-баз, которые готовы тратить значительные средства на премиальные физические издания. Но там, где коллекционеры готовы платить высокие цены, фальшивомонетчики, как правило, следуют их примеру. Для лейблов, артистов и коллекционеров становится очевидным,

американского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. Бам-бам! Миша Миллер, претендент на бичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, 20-я строчка альфа-хит-парада. Time Won't Wait, Filatov and Keras. Сейчас Filatov and Keras продолжает заниматься творчеством. Коллектив выпускает новые композиции, выступает на концертах, делится фото и анонсами в официальном сообществе во ВКонтакте. Ну а главным хитом 2023 года в их исполнении стала композиция «Мимо меня», где впервые зазвучал голос нового вокалиста Евгения Попова. В 24-м году коллектив выпустил трек «Это все не помню я». Позже на песню вышел клип, в котором участники группы попадают в самые неожиданные ситуации, а одного из них вовсе похищает. А в мае Filatov and Keras представили композицию «Да», которая была записана вместе с «Жасмин». Ну а уже в начале лета был выпущен официальный гимн игр «Брикс» в Казани. Песню «Чемпион 1» Filatov and Keras исполнили совместно с альбомом «Лещенко». Кстати, коллектив победил на премии Муз-ТВ 2024 года в категории «Лучшее танцевальное видео». Time Won't Wait, Filatov and Keras. 20-е место.
0: 20-е место.

0: хит-парад. 19-я позиция In the Dark Purple Disco Machine на горизонте. В 2020 году Purple Disco Machine выпускает официальный ремикс на композиции Dua Lipa. Эти работы подтвердили его талант и креативность в области хаус-музыки и принесли ему еще большую популярность. Тина Пионтек, известный как Purple Disco Machine, продолжает радовать своих поклонников новыми треками и удивляет слушателей своим стремлением к экспериментам и постоянному развитию. In the Dark Purple Disco Machine, 19-е место.
1: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16-я строчка. Spot a Fake. Ava Max. Ava Max — американская певица и автор песен, которая стала одним из самых узнаваемых голосов поп-музыки конца 10-х и 20-х годов. Родилась она в 94-м году, выросла в семье выходцев из Албании и рано сформировала мечту о карьере на большой сцене. Широкая международная известность пришла к ней в 2018 году после выхода Sweet by Psycho, сингла, который возглавил чарты десятков стран и превратил Ava Max из перспективной артистки в артистку глобального масштаба. Ее образ часто описывают как поп-максимализм. Яркие хуки, танцевальная энергия, драматичные припевы, тексты о силе, противоречиях, самоценности и эмоциональных качелях. 16-я строчка. Spot a Fake от Ava Max.
0: 16-е место.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место. In the

17-я строчка. Апате. Композиция от Розе и Бруно Марс. Апате. 16-я позиция. Spot a fake. Ava.

0: Альфа-хит-парад.
1: 15-я позиция «Heart or Might» – Алан Уокер на горизонте. Даже те, кто никогда не слышал имени Алана Уокера, наверняка знакомы с его музыкой. Треки диджея за пару-тройку лет завоевали все мировые радиостанции. А просмотры клипов исчисляются миллиардами. Парень добился успеха за счет своей яркой индивидуальности, конечно же, за счет творчества, не подогревая популярность сомнительными инцидентами и скандальными выходками. Его история о том, что в эпоху интернета любой может заявить о себе во всеуслышание, если ему есть что сказать. «Heart or Might». Алан Уокер, 15-е место.
0: 15-е место.

0: только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху Чи Мин.
0: 14-е место.

0: недели.
1: 12-я строчка. Flowers от Майли Сайрус. Ранние годы биографии певицы прошли на ферме в штате Теннесси, где у ее родителей было свое хозяйство. Но уже в 2001 году последовали перемены, семейство перебралось в Торонто. Там Билли Рэй работал над съемкой многосерийной ленты «Доктор». Сайрус впервые задумалась об актерской карьере в детстве, когда ей было 8 лет. Отец взял ее на просмотр постановки «Мамма Мия», и девочка поняла, что хочет посвятить себя выступлениям перед публикой. Билли Рэй не смог отказать наследнице, и вскоре после этого она начала заниматься в студии актерского мастерства, а также с играла свою первую небольшую роль в сериале «Доктор». До того, как Майли прославилась на весь мир, она уже успела поработать с самим Тимом Бертоном. Режиссер доверил начинающей актрисе воплотить юную Рути в его фильме «Крупная рыба». Но это было только начало карьеры, ведь впереди девочку ждала главная роль. «Flowers» от Майли Сайрус. 12-е место.
0: 12-е место.

0: Альфа-хит парад. Это Альфа-хит парад, программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений. Альфа-хит парад. 11-я строчка. World Gone Wild. Робин Шульц на горизонте. Полное имя музыканта — Робин Александр Шульц. Он родился в Германии в 87-м году. Путь будущей звезды был предопределен. Его отец был профессиональным диджеем. Подростком Робин бывал на выступлениях отца в клубах и проникся этой атмосферой творчества и беззаботного веселья. В 15 лет он купил свой первый проигрыватель и под руководством отца приступил к первым экспериментам и, конечно же, начал делать первые ремиксы. Главными вдохновителями музыканта, помимо отца, были диджеи Армин Ван Бюрен и Тиесто. В 17 лет он начал работать диджеем и за 3 года сумел заработать так много, что открыл собственный клуб. А в 9 году Шульц стал писать собственную музыку и выкладывать ее на своем канале в соцсетях. Однако мировая слава к молодому человеку пришла лишь в 2014 году. Яркий, талантливый музыкант Робин Шульц, кстати, в союзе с Сэмом Мартином. World Gone Wild. 11-е место.
1: 11-е место.

пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радио-двадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Десятая строчка Альфа-хит-парада. Overdrive от Offenbach.
0: Десятое место.

0: пора. Седьмая строчка «Over You» от Offenbach. Известный дуэт Offenbach, в который вошли диджей Дариан Ло и Сезар Лоран де Рюмель, был создан в 2014 году во Франции. Музыканты стали всемирно известны благодаря синглу «Be Mine», который был выпущен в ноябре 2016 года. Видеоклип на песню набрал почти 100 миллионов просмотров. Ну а на родине работа возглавила все престижные хит-парады, получила бриллиантовый статус, а также первые места официальных чартов композиция заняла и в России. Яркие, талантливые ребята Offenbach и композиция «Over You». Седьмое место.
1: Седьмое место.

Это золото хит-парадов. Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция Shotgun. Это диджей из Нидерландов. Они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа-хит-парад.
1: Шестая строчка — Lovers in a Past Life. Кэлвин Харрис. На горизонте в 2007 году вышел первый альбом исполнителя, который был золотым в Великобритании и США. Музыкальный стиль первых песен был близок к электроклэшу, напоминал звучание танцевальной музыки 80-х годов. Музыкант отправился в гастрольный тур, где выступал на разогреве. Ну а после гастролей альбом занял 8-е место в чартах Великобритании. Кэлвин Харрис — удивительный, яркий, талантливый музыкант. В свое время записывал популярные треки с Кайли Миноук и, конечно, через год держит получил предложение от рэпера Дизи о создании совместной композиции. Скоро Кэлвин Харрис начал работу над своим вторым альбомом. Новые песни были написаны не сразу, но в январе 2009 года в столице Австралии на торжественном мероприятии по поводу празднования Нового года состоялась премьера сингла. Затем была песня представлена и на радио. Через 4 месяца после выпуска хит достиг высшей позиции в национальном чарте Великобритании. Lovers in a Past Life. Кэлвин Харрис. 6-е место.
0: Шестое место. Baby.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место. Overdrive.

0: Гарри Стайлз, Оззи Туосс, британский певец и актер, начинал карьеру с телешоу и достиг мирового признания как сольный исполнитель и участник поп-группы One Direction. Прорывом для Гарри стал 7-й сезон шоу «Талантов», где он не прошел финал как сольный исполнитель, но в результате объединения с другими конкурсантами стал участником группы One Direction. Коллектив занял 3-е место, вскоре подписал контракт с лейблом и выпустил ряд успешных альбомов. После распада One Direction Гарри Стайлз начал сольную карьеру. Его дебютный альбом вышел в 2017 году и получил положительные отзывы, но в 2019 году последовал второй альбом Fine Line, который включал сингл, который принес ему премию Грэмми. В 2022 году вышел альбом Гарри's House, который подтвердил статус Стайлза как успешного исполнителя. Помимо музыки, Гарри Стайлз проявил себя в кино. Яркий, талантливый музыкант, который, к слову, не афиширует личную жизнь, однако известно, что у него были отношения с Тейлор Свифт и актрисой Оливией Уайлд. Яркий, талантливый Гарри Стайлз, Оззи Туосс, 5-е место.
1: 5-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Четвертая строчка. I'd like the way you kiss me. Артемас. Певец, автор и музыкальный продюсер снова на горизонте. С раннего возраста хотел стать певцом и в 17 лет написал песню, которая попала на местное радио. Но в 23-м году и в 24-м году он выпустил композиции, которые стали вирусными благодаря соцсетям и попали во множество чартов по всему миру. I'd like the way you kiss me. Артемас. Четвертое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Третья строчка «Dancing in Love» Alan Walker and Meek. В одном из интервью Alan рассказывал, что на создание музыки его вдохновляли исполнители, а также саундтреки к различным фильмам. После глобального успеха трека «Faded» Alan покинул старшую школу и в настоящее время выступает на концертах, продолжая создавать новую музыку. Яркий, талантливый Alan Walker и Meek. Третье место «Dancing in Love».
0: Третье место.

0: Вторая позиция «Fast» от Деми Ловато. Поздней осенью 2015 года поклонники звезды приветствовали ее новый альбом, который был записан в духе соул-баллад. В альбом также попала зажигательная композиция «Cool for Summer», мгновенно ставшая хитом и вошедшая в постоянный репертуар ночных клубов всего мира. Вскоре вышел клип на песню. 2016 год звезда отметила новым синглом «Body Say», премьера которого состоялась в середине лета. Яркая, талантливая исполнительница «Fast» от Деми Ловато. Второе место.
1: Второе место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: неделе.
1: Первая позиция. Азизам, Эд Ширан.
0: Это альфа-хит-парад.
1: Первое время Эд Ширан зарабатывал деньги, чиня гитары и выступая в кафе, ресторанах и закусочных. В 2009 году он дал 312 концертов и, конечно же, записал свой мини-альбом «You Need Me», с которым даже отправился в небольшой тур вместе со своим приятелем. В следующем году, в 2010 году, Эд поехал покорять Лос-Анджелес и таки почти покорил амбициозного парнишку, заметил и пригласил к себе в шоу актер и ведущий Джейми Фокс. Эд очень любит своих музыкальных друзей. Так он называет музыкантов, с которыми записывает дуэты. Так, в июле 2019 года вышла пластинка, где засветились Карди Би, Камила Кабейо, а также Бруно Марс. После этого артист взял длительную паузу, и очередной сингл вышел в декабре 2020 года. Затем снова наступило затишье, которое, правда, оказалось менее продолжительным. И в июне 2021 года состоялось триумфальное возвращение музыканта с песни «Bad Habits», а осенью он презентовал свой пятый студийный альбом. Лови этот мегахит в эфире от этого исполнителя буквально через несколько мгновений. Перед этим напомню тебе, Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00. Ну и, конечно же, сегодня, в пятницу, поздравляю тебя с праздником труда! Яркого, классного, замечательного праздника и, конечно же, до встречи в рамках Альфа-хит-парада. Зовут меня Вадим Шепет, классного тебе музыкального настроения и до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
0: Первое место.